0: Номер 9.
1: Магнитуд. Крис Кост.
0: Номер 8.
1: Ще бъда там. Бетер и Любо Киров.